0: красиво, конечно, но
1: Я к вам до ламазия. Маграм вершунка.
2: Гербиан Сапасури, Майами.
1: Састом Росетаи.